полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы

Мужчина с глазами, в которых полно обещания, приходит к ней в дом, почему-то все время к обеду. Садится за стол и под росказни телевещание. Как водится, ест, но потом оставляет.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа сквозь

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет песня для тех, кто в пути.
2: С трассы в сторону сверну, моросит дождик, бог с ним, с роумингом звоню.
3: Что вернулся, дальнобойщик?
2: Выходи, встречай, я

скрыться за бугром. И украдкою вздыхая, ты уже вошла в свой.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Максима, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Reklama. Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов, 2 евро, 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Прощай, жиганка, все!
5: 25. augustā Dzintaru koncertzālē koncerts ar īpašu atmosfēru. Publikas beznosacījumu mīlulis Valērijs Meladze. Viņa dziesmas ir patiesu emociju un sirsnības pilnas. Tās nav tikai hiti, bet daļa no katra klausītāja personīgā stāsta. Biļetes pārdošanā biļešu servisa tīklā.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Снижаем цены на овощи и фрукты. Опускаем цены в магазинах Lidl с понедельника. Помидоры на ветке 1 килограмм евро 49. Огурец 1 штука 99 центов. И молодой картофель в сетке 1 килограмм 69 центов. Lidl стоит того.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом случается чаще, чем хотелось бы. Машина едет по городу, жара, пробки, и в какой-то момент стрелка температуры начинает вести себя немного подозрительно. Многие в этот момент просто надеются, что обойдется. Но чаще всего причина вполне конкретная. Летом двигатель работает в заметно более напряженном режиме. И если система охлаждения давно не проверялась, она может просто не справиться с нагрузкой. Радиатор загрязняется, уровень жидкости падает незаметно, и в итоге двигатель получает куда больший стресс, чем должен. Хорошая новость в том, что это легко предотвратить. Достаточно раз в несколько недель заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости. Если заметили что-то странное, лучше заехать к механику сразу, потому что перегрев двигателя летом – это уже не мелкая неприятность, а серьезный ремонт. Следующая история про то, что мы обычно замечаем только тогда, когда уже начался дождь. Включаешь дворники, а они размазывают воду по стеклу и оставляют полосы. Видимость падает и становится не по себе, особенно если едешь по трассе. При этом летом эта проблема возникает даже у тех, кто поменял щетки совсем недавно. Дело в том, что пыль, пыльца и засохшие насекомые быстро изнашивают резинку и забивают форсунки омывателя. Резинка перестает плотно прилегать к стеклу, и эффекта от нее уже нет никакого. Замена щеток занимает буквально 5 минут. И это одна из тех вещей, которую стоит делать не тогда, когда уже плохо видно, а заранее. Жидкость для омывателя тоже лучше выбирать с запасом качества, потому что дешевая, летом начинает неприятно пахнуть довольно быстро. И последнее на сегодня про то, с чем сталкивается почти каждый, кто паркуется под деревьями или оставляет машину на солнце. На кузове появляются пятна, которые не отмываются на обычной мойке. И чем дольше это остается, тем сложнее потом убрать без последствий. Летом кузов нужно мыть немного чаще, чем в другое время года. И лучше делать это рано утром или вечером, когда поверхность не раскалена, иначе вода испаряется быстрее, чем успеваешь домыть. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не царапает покрытие. А после мойки не лишним будет нанести воск или защитное покрытие, чтобы в следующий раз убираться было проще. Итог у всего этого один. Летом автомобиль требует чуть больше внимания, чем обычно, но ничего сложного в этом нет. Большинство проблем решаются просто, если не ждать, пока они станут серьезными. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой «Медус» каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты «Медус» с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты «Медус», обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Андерсало. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на frailyticket.com.

Авторадио Латвия. Живой звук. Анжелика Варум. Художник, что рисует дождь. Запись выступления апрель 2022 года.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Празднуем 30-летие «Парксайд». Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга. Станок для заточки сверл – 19 евро. Строительный фен – 9 евро. И органайзер для инструментов – 9 евро. Lidl. Стоит того.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего. Я знаю пару. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда под ногами ощущается неприятный скрип ламината, со временем это может раздражать. Обычно скрип возникает тогда, когда одна из частей системы нарушена. Например, если основание пола неровное. Даже микробугорок или щербинка по одной стяжке создает трение под панелями. Пол пытается играть под нагрузкой, и в момент давления слышен скрип. Причиной может стать отсутствие технологического зазора у стен. Ламинат расширяется и сужается при изменении влажности и температуры. Если он упирается в стену без зазора даже в миллиметр, а панели зажаты, тогда под нагрузкой возникает скрип или щелканье. Еще одна распространенная причина – мягкая либо слишком толстая подложка. Она вроде бы должна компенсировать неровности, но если она слишком рыхлая, доски начинают гулять под весом и способствуют появлению скрипа. Что можно сделать? Сначала стоит попробовать локально устранить проблему. Найдите место, где скрип наиболее чувствуется. Если это вдоль стены, попробуйте удалить плинтус, уменьшить зазор и вернуть плинтус обратно. Иногда помогает нанести в стыки силикон или специальный герметик. В этом случае вы уменьшите трение. Если скрип раздается на большей части пола и причина не очевидна, потребуется поднять ламинат, выровнять основание, правильно уложить подложку и заново собрать покрытие. Чтобы предотвратить скрип в будущем, выбирайте качественные материалы и контролируйте влажность в помещении. А это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу

то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет.

все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся

0: что я вам сейчас пожелал.
1: Интересный факт. Происхождение букв в номерных знаках.
2: Буквы в номерных знаках автомобилей появились благодаря желанию немецкого бизнесмена сделать подарок своей жене. Он попросил, чтобы перед цифрами разрешили поставить инициалы супруги.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Максимā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio – 1 litrs – 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 €. Produkcijai Santa Maria – 50% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu!
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Предложение супервыходных в Lidl с 8 августа. Свиной окорок 1 килограмм 2,29. Кефир 1 килограмм евро 29. И грецкие орехи 200 грамм 2,49. Lidl стоит того.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

может, нужно растрачивать жизнь не по капелькам, не по крупицам, а стараться сильнее спешить, чтобы ею сполна насладиться. Попросить у дождей проливных, чтобы боль и обиды смывали, тихих радостей с

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки выражают свои эмоции и почему важно правильно понимать их сигналы. Сегодня мы говорим о вопросе, который волнует многих владельцев. Умеют ли собаки плакать, когда им грустно? Собаки действительно очень эмоциональны. Они выражают свое состояние с помощью тела, положения хвоста, ушей и взгляда. Они могут лаять, выть или тихо поскуливать, показывая радость, тревогу или возбуждение. Но плач в человеческом понимании для собак не является способом выражения чувств. Часто можно увидеть фотографии или видео, где кажется, что собака плачет от обиды или грусти. На самом деле слезы у собак выполняют совсем другую функцию. Они нужны для увлажнения глаз и защиты от пыли и загрязнений. Связывать слезы с переживаниями придумал человек, перенося на животное собственные эмоции. Когда собаке плохо или некомфортно, она выражает это иначе. Она может отворачиваться, избегать контакта, отказываться от игры или ложиться в стороне. Такие сигналы говорят о том, что питомцу нужно пространство или спокойствие, а не о том, что он плачет. Эмоции собаки лучше всего читать по языку тела. Расслабленное тело, мягкие движения и спокойный хвост говорят о хорошем настроении. Напряженная поза, прижатые уши, поджатый хвост или отворачивание головы могут указывать на дискомфорт или неуверенность. Виляющий хвост не всегда означает радость. Важно смотреть на общее состояние тела и поведение. Иногда собака ложится на спину. В одних случаях это просьба о ласке, в других — способ показать осторожность и нежелание конфликта. И пока мы учимся внимательнее смотреть на язык тела собаки, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: И местное?
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов, 2 евро, 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Заузова 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

0: жизнь.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
5: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

0: Новая песня
1: на Авторадио Латвия.
2: Александр Иванов. Полчаса.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Свежее местное, без добавок, свежее местное, без добавок.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее местное, без добавок.
3: Свежее?
1: Свежее.
3: И местное?
1: Верно.
3: Без добавок?
1: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух. Это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl LV. Lidl. Стоит того.
4: Легендарная группа Нэнси возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа Нэнси готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн. 19 августа в концертном зале Дзинтери.
4: Билеты Билишус Сервис.
0: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. Четвертое место.

0: главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Реклама.
2: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм евро 79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм 2,89. Lidl. Стоит того!
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Дзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место –

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: ваше радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я пах.
5: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Радиоприемники в автомобилях.
1: Когда в автопромышленности появился первый радиоприемник, его хотели запретить использовать во многих странах, считая, что автомагнитола может отвлекать водителя от управления автомобилем.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм €79. Кукурузный цыпленок 1 килограмм €3,59. И нарезанное филе атлантического лосося XXL 150 грамм €2,89. Lidl. Стоит того.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
6: Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда история большой компании начинается не с роскошного офиса, а с пустого гаража, старого стола и идеи, в которую почти никто не верит. Представляем фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Джефф Безос занимает высокую должность в инвестиционной компании, но решает отказаться от стабильной карьеры. Он уверен, что стремительное развитие интернета изменит торговлю и предлагает продавать книги через всемирную сеть. Руководство не поддерживает его идею. Тогда Безос увольняется, занимает деньги у родителей и вместе с женой переезжает в Сиэтл. В дороге он пишет бизнес-план будущей компании, а первым офисом становится гараж арендованного дома. Джефф собирает небольшую команду программистов, которая почти без отдыха создает удобный сайт для продажи книг. Денег мало, инвесторы сомневаются, а конкуренты не верят, что люди станут делать покупки через компьютер. Но Безос продолжает развивать проект и постепенно превращает небольшой книжный магазин в компанию, способную изменить мировую торговлю. Картина получилась спокойной и размеренной, но позволяет увидеть, с какого рискованного решения началась одна из самых известных деловых историй. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Ищите свежие продукты по лучшим ценам? Приезжайте на рынок в Пурцемсе. Зелзова с 38А. Сытный плов, вкусный кебаб и домашние супы в Чайхане. Лучшее мясо, молочная продукция, свежие овощи, фрукты и ягоды от местных производителей. Нет времени готовить? Загляните в кулинарию с большим выбором свежих и готовых блюд. Рынок в Пурцемсе. Зелзова с 38А. Все свежее, вкусное и рядом с вами. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтер. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишесервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Во французской стороне

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом случается чаще, чем хотелось бы. Машина едет по городу, жара, пробки, и в какой-то момент стрелка температуры начинает вести себя немного подозрительно. Многие в этот момент просто надеются, что обойдется. Но чаще всего причина вполне конкретная. Летом двигатель работает в заметно более напряженном режиме. И если система охлаждения давно не проверялась, она может просто не справиться с нагрузкой. Радиатор загрязняется, уровень жидкости падает незаметно, и в итоге двигатель получает куда больший стресс, чем должен. Хорошая новость в том, что это легко предотвратить. Достаточно раз в несколько недель заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости. Если заметили что-то странное, лучше заехать к механику сразу, потому что перегрев двигателя летом – это уже не мелкая неприятность, а серьезный ремонт. Следующая история про то, что мы обычно замечаем только тогда, когда уже начался дождь. Включаешь дворники, а они размазывают воду по стеклу и оставляют полосы. Видимость падает и становится не по себе, особенно если едешь по трассе. При этом летом эта проблема возникает даже у тех, кто поменял щетки совсем недавно. Дело в том, что пыль, пыльца и засохшие насекомые быстро изнашивают резинку и забивают форсунки омывателя. Резинка перестает плотно прилегать к стеклу, и эффекта от нее уже нет никакого. Замена щеток занимает буквально 5 минут. И это одна из тех вещей, которую стоит делать не тогда, когда уже плохо видно, а заранее. Жидкость для омывателя тоже лучше выбирать с запасом качества, потому что дешевая, летом начинает неприятно пахнуть довольно быстро. И последнее на сегодня про то, с чем сталкивается почти каждый, кто паркуется под деревьями или оставляет машину на солнце. На кузове появляются пятна, которые не отмываются на обычной мойке. И чем дольше это остается, тем сложнее потом убрать без последствий. Летом кузов нужно мыть немного чаще, чем в другое время года. И лучше делать это рано утром или вечером, когда поверхность не раскалена, иначе вода испаряется быстрее, чем успеваешь домыть. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не царапает покрытие. А после мойки не лишним будет нанести воск или защитное покрытие, чтобы в следующий раз убираться было проще. Итог у всего этого один. Летом автомобиль требует чуть больше внимания, чем обычно, но ничего сложного в этом нет. Большинство проблем решаются просто, если не ждать, пока они станут серьезными. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relife Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы следуем, ты как.
1: Судрабу Сердц.

Авторадио Латвия. Живой звук. Новые самоцветы. Льется музыка. Запись выступления декабрь 2020 года.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: «Дело мастера».
1: Когда под ногами ощущается неприятный скрип ламината, со временем это может раздражать. Обычно скрип возникает тогда, когда одна из частей системы нарушена. Например, если основание пола неровное. Даже микробугорок или щербинка по одной стяжке создает трение под панелями. Пол пытается играть под нагрузкой, и в момент давления слышен скрип. Причиной может стать отсутствие технологического зазора у стен. Ламинат расширяется и сужается при изменении влажности и температуры. Если он упирается в стену без зазора даже в миллиметр, а панели зажаты, тогда под нагрузкой возникает скрип или щелканье. Еще одна распространенная причина – мягкая либо слишком толстая подложка. Она вроде бы должна компенсировать неровности, но если она слишком рыхлая, доски начинают гулять под весом и способствуют появлению скрипа. Что можно сделать? Сначала стоит попробовать локально устранить проблему. Найдите место, где скрип наиболее чувствуется. Если это вдоль стены, попробуйте удалить плинтус, уменьшить зазор и вернуть плинтус обратно. Иногда помогает нанести в стыки силикон или специальный герметик. В этом случае вы уменьшите трение. Если скрип раздается на большей части пола и причина не очевидна, потребуется поднять ламинат, выровнять основание, правильно уложить подложку и заново собрать покрытие. Чтобы предотвратить скрип в будущем, выбирайте качественные материалы и контролируйте влажность в помещении. А это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Прощай, цыганка, сэра. Пилит твои губы сладкими, как вин.
3: 25 августа в зале Дзинтари особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Традиция Porsche.
1: В автомобилях Porsche ключ зажигания располагается слева от руля. Это дань традиции, которая берет начало с гонок Лемана. Такое расположение ключа позволяло быстрее завести машину, учитывая, что водителю нужно было добежать до автомобиля, запрыгнуть в него и завести.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

тебе преклоняюсь, честно говоря. Я даме всякий раз в пути галантно улыбаюсь и жестом ей дорогу уступаю всякий

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты. Билеты.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки выражают свои эмоции и почему важно правильно понимать их сигналы. Сегодня мы говорим о вопросе, который волнует многих владельцев. Умеют ли собаки плакать, когда им грустно? Собаки действительно очень эмоциональны. Они выражают свое состояние с помощью тела, положения хвоста, ушей и взгляда. Они могут лаять, выть или тихо поскуливать, показывая радость, тревогу или возбуждение. Но плач в человеческом понимании для собак не является способом выражения чувств. Часто можно увидеть фотографии или видео, где кажется, что собака плачет от обиды или грусти. На самом деле слезы у собак выполняют совсем другую функцию. Они нужны для увлажнения глаз и защиты от пыли и загрязнений. Связывать слезы с переживаниями придумал человек, перенося на животное собственные эмоции. Когда собаке плохо или некомфортно, она выражает это иначе. Она может отворачиваться, избегать контакта, отказываться от игры или ложиться в стороне. Такие сигналы говорят о том, что питомцу нужно пространство или спокойствие, а не о том, что он плачет. Эмоции собаки лучше всего читать по языку тела. Расслабленное тело, мягкие движения и спокойный хвост говорят о хорошем настроении. Напряженная поза, прижатые уши, поджатый хвост или отворачивание головы могут указывать на дискомфорт или неуверенность. Виляющий хвост не всегда означает радость. Важно смотреть на общее состояние тела и поведение. Иногда собака ложится на спину. В одних случаях это просьба о ласке, в других — способ показать осторожность и нежелание конфликта. И пока мы учимся внимательнее смотреть на язык тела собаки, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом случается чаще, чем хотелось бы. Машина едет по городу, жара, пробки, и в какой-то момент стрелка температуры начинает вести себя немного подозрительно. Многие в этот момент просто надеются, что обойдется. Но чаще всего причина вполне конкретная. Летом двигатель работает в заметно более напряженном режиме. И если система охлаждения давно не проверялась, она может просто не справиться с нагрузкой. Радиатор загрязняется, уровень жидкости падает незаметно, и в итоге двигатель получает куда больший стресс, чем должен. Хорошая новость в том, что это легко предотвратить. Достаточно раз в несколько недель заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости. Если заметили что-то странное, лучше заехать к механику сразу, потому что перегрев двигателя летом – это уже не мелкая неприятность, а серьезный ремонт. Следующая история про то, что мы обычно замечаем только тогда, когда уже начался дождь. Включаешь дворники, а они размазывают воду по стеклу и оставляют полосы. Видимость падает и становится не по себе, особенно если едешь по трассе. При этом летом эта проблема возникает даже у тех, кто поменял щетки совсем недавно. Дело в том, что пыль, пыльца и засохшие насекомые быстро изнашивают резинку и забивают форсунки омывателя. Резинка перестает плотно прилегать к стеклу, и эффекта от нее уже нет никакого. Замена щеток занимает буквально 5 минут. И это одна из тех вещей, которую стоит делать не тогда, когда уже плохо видно, а заранее. Жидкость для омывателя тоже лучше выбирать с запасом качества, потому что дешевая, летом начинает неприятно пахнуть довольно быстро. И последнее на сегодня про то, с чем сталкивается почти каждый, кто паркуется под деревьями или оставляет машину на солнце. На кузове появляются пятна, которые не отмываются на обычной мойке. И чем дольше это остается, тем сложнее потом убрать без последствий. Летом кузов нужно мыть немного чаще, чем в другое время года. И лучше делать это рано утром или вечером, когда поверхность не раскалена, иначе вода испаряется быстрее, чем успеваешь домыть. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не царапает покрытие. А после мойки не лишним будет нанести воск или защитное покрытие, чтобы в следующий раз убираться было проще. Итог у всего этого один. Летом автомобиль требует чуть больше внимания, чем обычно, но ничего сложного в этом нет. Большинство проблем решаются просто, если не ждать, пока они станут серьезными. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Экономьте с «Лидл Плюс» еще больше. С пятницы с купоном «Лидл Плюс». Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
4: Люди ночами.
2: Билеты на freiletiket.com.

0: как я рядом.
1: Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
4: Прощай, цыганка, были твои губы сладкими, как вино.
5: 25 августа в зале «Дзинтари» особенный атмосферный концерт кумира безоговорочной любви публики Валерия Меладзе. Его песни, эмоциональная искренность и часть личной истории каждого. Валерий Меладзе. Билеты в сети «Билетсервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: мотор.
1: Киноафиша. Иногда история большой компании начинается не с роскошного офиса, а с пустого гаража, старого стола и идеи, в которую почти никто не верит. Представляем фильм «Безос. Человек, создавший Амазон». Джефф Безос занимает высокую должность в инвестиционной компании, но решает отказаться от стабильной карьеры. Он уверен, что стремительное развитие интернета изменит торговлю и предлагает продавать книги через всемирную сеть. Руководство не поддерживает его идею. Тогда Безос увольняется, занимает деньги у родителей и вместе с женой переезжает в Сиэтл. В дороге он пишет бизнес-план будущей компании, а первым офисом становится гараж арендованного дома. Джефф собирает небольшую команду программистов, которая почти без отдыха создает удобный сайт для продажи книг. Денег мало, инвесторы сомневаются, а конкуренты не верят, что люди станут делать покупки через компьютер. Но Безос продолжает развивать проект и постепенно превращает небольшой книжный магазин в компанию, способную изменить мировую торговлю. Картина получилась спокойной и размеренной, но позволяет увидеть, с какого рискованного решения началась одна из самых известных деловых историй. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Nivona обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Nivona на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Nivona – идеальный кофе. Каждый день.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Подушки безопасности.
1: Подушки безопасности в автомобиле раскрываются со скоростью 2 км в секунду. Этот процесс занимает 40 миллисекунд. По данным исследований, подушки безопасности увеличивают шансы выжить в аварии на 25%.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Хай-фай и Митя Фомин. Не дано. Живое выступление 2019 года.
1: Можно сейчас аплодировать.
2: На секундочку, 98-й год.
3: Вообще.
4: На секундочку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собаки выражают свои эмоции и почему важно правильно понимать их сигналы. Сегодня мы говорим о вопросе, который волнует многих владельцев. Умеют ли собаки плакать, когда им грустно? Собаки действительно очень эмоциональны. Они выражают свое состояние с помощью тела, положения хвоста, ушей и взгляда. Они могут лаять, выть или тихо поскуливать, показывая радость, тревогу или возбуждение. Но плач в человеческом понимании для собак не является способом выражения чувств. Часто можно увидеть фотографии или видео, где кажется, что собака плачет от обиды или грусти. На самом деле слезы у собак выполняют совсем другую функцию. Они нужны для увлажнения глаз и защиты от пыли и загрязнений. Связывать слезы с переживаниями придумал человек, перенося на животное собственные эмоции. Когда собаке плохо или некомфортно, она выражает это иначе. Она может отворачиваться, избегать контакта, отказываться от игры или ложиться в стороне. Такие сигналы говорят о том, что питомцу нужно пространство или спокойствие, а не о том, что он плачет. Эмоции собаки лучше всего читать по языку тела. Расслабленное тело, мягкие движения и спокойный хвост говорят о хорошем настроении. Напряженная поза, прижатые уши, поджатый хвост или отворачивание головы могут указывать на дискомфорт или неуверенность. Виляющий хвост не всегда означает радость. Важно смотреть на общее состояние тела и поведение. Иногда собака ложится на спину. В одних случаях это просьба о ласке, в других – способ показать осторожность и нежелание конфликта. И пока мы учимся внимательнее смотреть на язык тела собаки, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на Беляшу-сервис ОВ.
3: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мяса для гриля. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом случается чаще, чем хотелось бы. Машина едет по городу, жара, пробки, и в какой-то момент стрелка температуры начинает вести себя немного подозрительно. Многие в этот момент просто надеются, что обойдется. Но чаще всего причина вполне конкретная. Летом двигатель работает в заметно более напряженном режиме. И если система охлаждения давно не проверялась, она может просто не справиться с нагрузкой. Радиатор загрязняется, уровень жидкости падает незаметно, и в итоге двигатель получает куда больший стресс, чем должен. Хорошая новость в том, что это легко предотвратить. Достаточно раз в несколько недель заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости. Если заметили что-то странное, лучше заехать к механику сразу, потому что перегрев двигателя летом – это уже не мелкая неприятность, а серьезный ремонт. Следующая история про то, что мы обычно замечаем только тогда, когда уже начался дождь. Включаешь дворники, а они размазывают воду по стеклу и оставляют полосы. Видимость падает и становится не по себе, особенно если едешь по трассе. При этом летом эта проблема возникает даже у тех, кто поменял щетки совсем недавно. Дело в том, что пыль, пыльца и засохшие насекомые быстро изнашивают резинку и забивают форсунки омывателя. Резинка перестает плотно прилегать к стеклу, и эффекта от нее уже нет никакого. Замена щеток занимает буквально 5 минут. И это одна из тех вещей, которую стоит делать не тогда, когда уже плохо видно, а заранее. Жидкость для омывателя тоже лучше выбирать с запасом качества, потому что дешевая, летом начинает неприятно пахнуть довольно быстро. И последнее на сегодня про то, с чем сталкивается почти каждый, кто паркуется под деревьями или оставляет машину на солнце. На кузове появляются пятна, которые не отмываются на обычной мойке. И чем дольше это остается, тем сложнее потом убрать без последствий. Летом кузов нужно мыть немного чаще, чем в другое время года. И лучше делать это рано утром или вечером, когда поверхность не раскалена, иначе вода испаряется быстрее, чем успеваешь домыть. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не царапает покрытие. А после мойки не лишним будет нанести воск или защитное покрытие, чтобы в следующий раз убираться было проще. Итог у всего этого один. Летом автомобиль требует чуть больше внимания, чем обычно, но ничего сложного в этом нет. Большинство проблем решаются просто, если не ждать, пока они станут серьезными. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидуем.
2: Платина.
4: Мы следуем, ты ко

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Авторадио Латвия.
1: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

Авторадио Латвия. Живой звук. Певица Юта. Любимый мой. Запись выступления ноябрь 2016 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Иногда история большой компании начинается не с роскошного офиса, а с пустого гаража, старого стола и идеи, в которую почти никто не верит. Представляем фильм «Безос. Человек, создавший Amazon». Джефф Безос занимает высокую должность в инвестиционной компании, но решает отказаться от стабильной карьеры. Он уверен, что стремительное развитие интернета изменит торговлю и предлагает продавать книги через всемирную сеть. Руководство не поддерживает его идею. Тогда Безос увольняется, занимает деньги у родителей и вместе с женой переезжает в Сиэтл. В дороге он пишет бизнес-план будущей компании, а первым офисом становится гараж арендованного дома. Джефф собирает небольшую команду программистов, которая почти без отдыха создает удобный сайт для продажи книг. Денег мало, инвесторы сомневаются, а конкуренты не верят, что люди станут делать покупки через компьютер. Но Безос продолжает развивать проект и постепенно превращает небольшой книжный магазин в компанию, способную изменить мировую торговлю. Картина получилась спокойной и размеренной, но позволяет увидеть, с какого рискованного решения началась одна из самых известных деловых историй. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

103.2 FM. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

помолчим просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Такси. Живое выступление 2017 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям вам.
1: Интересный факт. Кассетный плеер дольше всех устанавливался на автомобиле Lexus. Последней моделью, где можно было еще найти новый кассетный плеер, был купе-кабриолет Lexus SC430. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: пиши мне. 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юлианна Караулова. «Ты не такой». Живое выступление 2018 года.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Быков. «Любимая моя». Живое выступление 2019 года.

сумасшедшие, мы с тобой сумасшедшие, грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу ради Бога за родную

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Прости, поверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: Интересный факт. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
1: В большинстве стран управление автомобилем в нетрезвом состоянии преследуется законом. Однако в Уругвае состояние опьянения при дорожно-транспортном происшествии расценивается как смягчающее обстоятельство.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Айвазов. Бабочка Луна. Запись выступления январь 2018 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном ты

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.